0: На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо весь ден. I want to break free. I want to break free. При теби дома. I am diverser in order. На поти и на дин. Радио Рубин. Твои най-любши хити.
1: Послушате програм Радио Рубин. Издател Радио Рубин, радиска дејавност ДОО, Кромберг, Индустријска цеста 5, Нова Горица. Одговорна и главна уредница Мартина Арчон.